Сау мас тутари касир тан сопиди прокам палентис янен чио та акаш вани каргили кана. Ялей прокам ян канун каста янтис янен чилс прокам. Акаш вани